август иллюзией жил. Старался быть разным, не каждый день пил. Опята должно быть, а нет, не они, то ложные –

Доверчив ты очень, опять. Не ложный, нет, где мой ножик собрать? Солись, если завтра...

после пяти. Сказали 5 соток, а дали по 3. Где ножик? Вот 2 подосиных, ага. Скорбеев собрал.

таких нет поменьше почти ничего. Мой каждый, как оба его. Сказали 5 соток, а дали по 3. Все ж очень доверчив.

Молодчиков, автор АИ. Еще он писал, тут согласен я с ним, компанию любят они. Сам видел не раз, как в опавшей листве стоят по два и по три. Но то было раньше, сейчас что-то нет.